0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ова, достор, барыңыздарға салам айталы. Жаңы күн, жаңы мақсаттар, жаңы демгүч, айтор. Мынау шылы нәрсен бардығын сізге тартулайым деп ниет қылып тұрған Таңқыл лайф асқат мен Диана микрофондо.
2: Добро пожаловать в новый день, всем доброе утро. Да, это утренний лайф, за окном уже просыпается город, да? Ну, прям чувствуется, чувствуется эта атмосфера. Солнце постепенно набирает силу, а мы, ну, мы готовы наполнить это утро хорошим настроением. Это у микрофона Аскат и Диана. Сегодня среда, 17 июня, на часах уже 7:07.
1: Кананда, жетни санын жақшы көргендер. Анандай сандардын дал келүүсүн өзгөчө маани бергендер бир жакшы тилек айтып жетишип калды болуш керек.
2: Я думаю, да. Думаю, да. А тоже лишним это не будет.
1: WhatsApp номерибиз 0709-118-118 сиздерди байланышка чакыралы. Сиз менен биздин ортобуздагы алтын көпүрөгө сиздерден келген саламдар, билдирүүлөр, билбейм, таңкы лайфка кандай көрк кошот, дем берет. Бирөө жарым биз менен чогуу болгон кезде биз дагы уоткан турбай кой сүйлөйлү деп иштейли деп иштеп калабыз го.
2: Вы бы видели счастливое лицо Аската, когда он ваши сообщения читает, друзья. Так что имейте в виду, да, наш WhatsApp номер 0709-118-118. А что же вас ждет? Вас ждут, как всегда, самые лучшие музыкальные хиты. Обязательно. Помимо этого, будут интересные рубрики. В скором времени поговорим сегодня про сегодняшний день, про 17 июня, да. Обязательно расскажем вам про гороскоп. Бизнес-гороскоп вас ждет. Актуальные новости, прогноз погоды. В общем и в целом, все как обычно. Кстати, обязательно еще будут спортивные новости от Бакая. Так что никуда не уходите.
1: Дагбыр Майдин Арсен Айтпегойдан Годем.
2: Не Айтпегойдан.
1: Виликтерч. Пайдалуу
2: десең,
1: пайдалуу десең, пайдалуу билектер, керектүү десең, керектүү билектер, даамдуу десең, даамдуу билектер.
2: Да, кстати, обязательно.
1: Айтор, мына ушунун бардыгы бир гана сиздер үчүн алдыдагы 3 саат бою биз менен чогуу болуңуздар. Жөнөдүк балдыга.
2: Жөнөдүк.
1: Кет.
0: Утренний лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7

0: А на часах 7:23. Сегодня среда, друзья. Не забываем, что среда — это маленькая пятница. Это значит, что мы сегодня вечером можем чуточку больше, да, дать себе немного расслабиться, отдохнуть. И также уже потихонечку настраиваться на завтрашний день. Прямо сейчас мы расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
1: Ой, Игорь, да, бүгін жұмыстан кейін, қандайдыр бір эс-салонын планыватқан болсаңыз, бір тема болыш керек те, тура
0: ғой.
1: Бір-бірінің норматына майрамдаш керек өзі. Ошон үшін майрамдық календарда ушул күндер белгіленген екен. Дәл ушул 17 июнь күні, достор, квастын күні белгіленген екен. Қадірге сусындық. Білмеймін, мен жақсы көремін квасты.
0: Я 100 лет не пила квас.
1: Қойшы.
0: Да.
1: Көчүдө ар бир кадам сайын сатып атпайбы азыр?
0: Я давно не пила его. Я в детстве помню, как-то, ну, дома, да, с домашними сидели, могли выпить квас, а сейчас... Ну, я просто не могу вспомнить вкус.
1: Да, ладно, бүгүн квастын күнү атпайбы? Ушул маселени чечесин. Эми жок дегенде квастын күнү белгиленген кезде ушул майрам үчүн ич кой.
0: Все, договорились.
1: Эми көп иче албасаң, 0,2.
0: Я вот степаем. Все, сестры, да. Сюлечек. Также именно в этот день был запатентован полароид. Вот так вот.
1: Полароид, то есть, где нахуй гузайник тирду колонулган.
0: Нет, именно фотоаппарат.
1: А, узу?
0: Да-да. Легендарный тот самый фотоаппарат, благодаря которому люди впервые получили возможность, да, увидеть снимок, ну, буквально через несколько минут после нажатия на кнопку, друзья. И можно сказать, что это были первые мгновенные фотографии задолго до появления вот этих вот всяких смартфонов, да, социальных сетей. Так что имейте в виду.
1: Без Айдла Джургандыкшники есть звезды, на... Коника биле фотоаппарат. Ошолайбай хит болгон. Анан ал ар бир эле адамда болчу эмес да. Анан ага сүрөткө түшүп, анан аны шаарга алып келип чыгарып кетчү да. А шаарга деле адамдар батпаттан келбейт да. Бир айда бир, эки айда бир келишет да. Анан баягыны күтүп, сүрөттөрүбүздү көрүш үчүн ушунчалык күтчү элек да. Сүрөттүн мааниси бар эле, сүрөткө түшүүнүн маңызы бар эле да. Азыр андай болбой калды го.
0: Ну, в то время это же целый прям ритуал был. Нужно было определенное время выделить для того, чтобы распечатать фотографии. А сейчас это все делается за считанные секунды.
1: Бир жолу биз жаңы жылда туугандар менен чогулуп белгиленчилик го мурда жаңы жылдан. Бардык айылда туугандар чогулуп.
0: Азыр андай эмеспи?
1: Эми азыр ар бир бирөө өзүн менен белгилеп анан кийин чогулушат го. А биз жаңы жыл күнү чогулчубуз да. Анан сүрөтчү чакырчубуз үйгө. Анан сүрөтчү келерде баарыбызды тургула кийин киргилетчи да. Анан болгон жаңы кийимиңди, болгон жакшы кийимиңди кийип келип анан сүрөткө түшчүбүз.
0: Жуунуп, таранып, ошол кийимдердин баарын түктөппү?
1: Азыр жалпоңдо эле телефон алган эле калганда сүрөткө түшө бересиң го.
0: Ну, да, есть колоссальная, конечно, разница. Так что, если у кого-нибудь дома есть полароид, если вы найдете, да, где-нибудь там в архивном своем ящике, то имейте в виду, что, оказывается, отмечается вот такой прекрасный день.
1: Музыка дуйнусына баш баға тұрған болсақ, бүгін скрипканың күні екен, болғанда дағы ел аралық күні.
0: Ой, ну, нравится этот инструмент.
1: Мен көбүнчө шаардын көчөлөрүнөн көрүп калам. Билбейм, азыр каникул болгонго байланыштуубу, кичинекей кыздарды ушундай курстарга беришкен окшойт да. Көтөрүп алып кетип бараткан болот, өздөрүнө жарашып тыпыйып. Жакшы нерсе го мындай, адамды эс алдырат.
0: Кстати, и очень, оказывается, помогает, ну, если ребенок, да, с детства начинает ходить на подобный курс, например, допустим, на скрипку, так ты говоришь, очень хорошо влияет на интеллект ребенка. Вот там много плюсов.
1: А, негизи өзү музыканттардын интеллектуалдык жактан жогорку коэффициентке ээ болушу илимий түрдө далилденген го.
0: Да.
1: Музыканттар акылдуу болот.
0: Еще сегодня отмечается день карате, такого вот того самого боевого искусства, да, которое воспитывает не только силу и ловкость, но и, конечно, уважение, дисциплина, умение держать удар не только на татами, да, но и в жизни, друзья. Так что, если вы когда-либо ходили на курсы карате или собираетесь, да, записаться, кто знает, возможно, да и сейчас продолжаете ходить, то имейте в виду, что сегодня можете вечером отметить такой прекрасный праздник.
1: Мына ушундай майрамдык календардагы окуялар, майрамдар, адеме сиздин жашоодо кандай жаңылык, кандай майрам экенин өзүңүз айтып бересиз. Биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Бул таңкы лайв.
0: Алдыга жөнөдүк.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшин-Али. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта Манас продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкендер тармағы маселени тез чечет. Арғандай унаға ылайыктуу аккумуляторлар дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. А вот на Рыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Деятельность лицензирована.
5: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
4: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, первый час нашего утреннего путешествия уже позади, а впереди еще больше музыки и, конечно же, хорошего настроения от нас со Скатом. С вами утренний лайв в Кыргызстане 8.06.
2: Барыңыздарга салам айталы, бардык нерсемдей башталышы бираз-бираздан болот го. Анан мындай оборот алгандан кийин, күчкө толгондон
1: кийин,
2: отолгандан кийин катарга кошулгандар көп болуш керек. Муну менен эмне айткыбыз келип атат? Достор, ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Азыр жумушка кетип бараткандар, жумушуна жетейин деп аткандар WhatsApp аркылуу кол көтөрүп койсоңор дагы болот. А ким каякта экенин билип алабыз да. Номерибиз 0709-118-118.
1: Кстати, этот номер вам обязательно еще скоро пригодится, потому что в скором времени с вами поиграем. Вас ждут такие игры, как нейрофакты, как кручу-верчу, перевести хочу. Также мы для вас подготовили подарочки от AsylMed, это спа-центр, да. Для вас уже готовы сертификаты прекрасные, для того, чтобы вы расслабились, чтобы отдохнули. Также еще и будут освежающие вкусные соки от компании VFruit.
2: Ола, азыркы учурда, азыркы жайкы мезгилге керек болгон пайдалуу белектердин бардыгы бир гана сиздер үчүн, достор. Алдыдагы мүнөттөрдү биз менен чогуу алыңыздар. Анда эмне кылабыз? Ошол алдыдагы оюнга жакшы музыкалардын коштоосу менен жөнөй берели.
1: Да, кстати, еще хочется напомнить, да, слушателям, что нас можно слушать и онлайн. Через наши сайты, любимые, удобные, прекрасные. Авторадио KG и Азия FM KG, друзья, добро пожаловать на наш сайт. Если вы еще не заглядывали к нам обязательно заходите. Можете на наши фотографии посмотреть. Не зря же, да, мы фотосессию-то устраивали. Да, друзья. И, в общем, в целом найдете много полезной информации там.
2: Эгерде, азырджай, деп, гимдрбро, айлина, региондорго кетип калышы мүмкүн да. Мунушторго жыштыктарыбызды айтып койбойм бу. Бишкекте жүргөндөр адаттагыдай 107.8 FM'дан толкундан угасыздар. Чолпондо эсалып жүргөндөр 102.7, Ошто 103.2 FM, Каракол шаары 105.5 FM жана Нарында 105.4 FM жыштыктарында окса болот экен.
1: Да, можете слушать нас не только онлайн, но еще и через, ну, по старинке, да, можно сказать, через радиоприемник из любой точки Кыргызстана.
2: Еще раз, что жолдордун кайсынсын тандап бизге келбеңиз, сизди кучак жайып тосуп алганга даярбыз го.
1: Всем еще раз доброе утро, мы начинаем наш второй час.

0: Нейрофакты.
1: Деп аталат байкелүү оюнубуз. Анда эмесе белек утам дегендер, фактыларды айырмалап, мен жалаң фактылар менен жашайм дегендер бул оюн сиздер үчүн.
2: Эң туура, мы для вас подготовили, ну, вкусные подарочки, да, друзья, как всегда, освежающие напитки от компании V-Fruit. Сок V-Fruit торговой марки «Вкуснова», друзья, разливается непосредственно в локации сбора урожая окрестности города Пушимин, что делает его качество и вкус неповторимым шедевром и гордостью в индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Сок V-Fruit от «Вкуснова» представлен самыми вкусными, востребованными и продаваемыми видами. Есть у них несколько вкусов. Манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов, мангустин, маракуя и личи.
1: Мен кече ананас ичкем. Бүгүн да бир деген ичтим, бирок эмне ичкенин билген жокмун. Бирок жакты мага.
2: Тропический ты вроде пробовал.
1: А ушуну
2: эстим окшойт. Если не ошибаюсь, да.
1: Мына ушул суусундуктан сизге эки блок бергенге даярбыз. Эгерде ушул оюндан жеңүүчү болсоңуз, бизде фактылар даяр. Баштай берели?
2: Да, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Как всегда, для вас подготовили два факта. Вам необходимо вычислить, да, включив свою интуицию, все свои знания, где реально существующий факт, а где выдумки искусственного интеллекта, и к нам на WhatsApp номер отправить свои верные ответы.
1: Андамис, это обширмага Гугл Бураус.
0: Факт номер один.
2: Сегодня решили поговорить с вами про автомобильные детали, друзья. И факт номер один звучит таким образом. Лонжерон – это распределитель зажигания в старых автомобилях.
0: Факт номер два.
2: Карбюратор – это устройство для приготовления топливно-воздушной смеси. Друзья, где реально существующий факт, а где выдумки чата GPT? Отправляйте к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. За какой? За четвертый давай.
1: Макул.
2: По счету, кто даст верный ответ, мы подарим целых два блока вкусного освежающего напитка от компании «Вкуснова».
0: Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшин-Али. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта Манас продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядные станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
3: Сметана и зелень божественно!
4: Это пицца!
3: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Твое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Эгерде адам каалап чекит коем десе, бардык жака чекит кое алат, туурабы? Жакшысына дагы, жаманына дагы, эгерде жок деп өтүр коюп, андан аны улап кете берсеңиз, дагы өзүңүздүн эркиңиз го.
1: Эң тургандай гана болбосун, чечимдер туура болсун э дайыма. Ну а мы готовы поздравить уже очередного нашего слушателя. Получили несколько ответов. И хочется начать, знаете, вот с правды, да? На самом деле, первый факт – это выдумки искусственного интеллекта, а второй – это реально существующий факт. То есть карбюратор – это устройство для приготовления топливно-воздушной смеси. И абонент, чей номер заканчивается на 213, мы тебя поздравляем. Да, сертификат в спа-центр Асылмет получаешь именно ты.
0: Бардык оюнга катышкан, туура жана туура эмес жооп берип алгандар эч нерсе эмес. Анан биз менен учурашкандар да угармандарыбыз бар. Ким бул жакта Кутман таң каалаган экен, аманчылык тилеген экен, жакшы маанай, тунук эфир каалаган экен, баардыгыңызга рахмат. Эми дароо кийинки байкел оюнубузду баштай берели.
1: Андемесе жөнөдүк.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат.
1: Белегибиз тууралуу бир аз маалымат берет дейсиң
0: бе? Суусундуктарбы? Достор, суусундуктардын түрү, тропикалык дам, жайдын ысыгында, аптаптуу ысыкта сизди сергиде турган мыкты суусундуктардан бир эмес эки блок бергенге даярбыз. Вифрут. Бул Кыргызстандын бардык дүкөндөрүнөн сурап, даамтатып өзүңүз мына ушул өзгөчөлүккө күбө болсоңуз болот.
1: Все верно, да, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Сейчас вам нужно будет подготовить свой WhatsApp, да, свои телефоны и перевести тот текст, который мы сейчас озвучим, с русского на кыргызский язык. Будет достаточно популярная песня. И за самый интересный необычный перевод мы подарим два блока вкусного напитка от компании Вифрут.
0: Жана, гороскопто кайсы жылдызын айтып аттык эле, бүгүн чыгармачыл адамдар ийгиликке жетет депчи. Менчи
1: жаач эмес болчу.
0: Эгер жаач болсо биз жаттап калмакпыз да, билип калмакпыз э. Ошон үчүн достор, бүгүн чыгармачылык мына жөндөмдөрдү толук иштете турган мүмкүнчүлүк, ошондой убакыт келди. Анда эмесе тапшырманы коюп бере берейинби?
1: Эмесе угабыз.
3: Где-то на белом свете, там где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось.
0: Болду.
1: Ностальгия.
0: Андан ары ырдап кетким келет го мындай.
1: Есть такое, есть. Да, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вам необходимо перевести вот именно отрывок этой песни. Да. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, труд со спиной медведи, а земную ось, друзья. На кыргызский переводите, необычно, креативно и самое главное, чтобы верно по смыслу, да, было. И получаете соки от Вифрут.
2: Кручу, верчу. Перевести.

0: Автомонитор.
1: Борбороздун жолдорундагы жагдайлар тууралуу сөз кылалы. Айдоочулар, жүргүнчүлөр бул маалыматтарга кулак салыңыздар. Азыркы учурда Жибек жол жана Жаш гвардия бульвары көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Эсиңиздерге салабыз, бул жакта жылуулук тармагынын оңдоо иштерине байланыштуу буга чейин жол жабылган. Мына ушул иштер улангандыгына байланыштуу дагы да тыгындар орун алып аткан кези. А сиз шаардын кайсыл бөлүгүндөсүз жана жолдо кандай өзгөчө жагдай байкадыңыз? Бизге кабарлап коюңуз. Бүтүндөй угармандарга биз жар салып коелу. Жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Высокорской области местами дожди, днем плюс 20, а вот на Рыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Барыңыздар қатан қылайфтың 3-ші сағатынан. Салам айталы барған сайын автотурын алқағында біз Қытайға жақындағыннан жақында партауыз.
2: Да, друзья, утро как любимая песня, да, скорее всего, постепенно набирает ритм. На дорогах все больше движения. Прям если окошко открыть, то можно уже сразу услышать. А в нашем эфире начинается уже третий час и самое время. Те, которые не успели сохранить наш WhatsApp номер, сохраните его, друзья, 0709-118-118.
1: Да, ушел номер я, алдыда. Азырқы учырдан тартып, Қытайға барғым келеді, хочу в Китай деп. Жазып тұрыңыздар, анкені, біз бір оғарымызбен байланысыздағы, егерде жеңуші ола тұрған болса, дал ұшыл Қытайда білім алуға мүмкіншілік берген $500 сертификатыңызды тапшырауыз.
2: А готовы, если для себя открыть мир через образование, то EMS Академия вам обязательно поможет. Помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии. Компания сопровождает студентов на всех этапах, что очень важно, да? Это от выбора специальности до подготовки документов и организации обучения за рубежом. Откройте новые возможности вместе с EMS Академией. А хочу в Китай, вам необходимо вот такую вот волшебную фразу написать нам на WhatsApp номер. В скором времени мы со скатом выберем очередного нашего игрока, поиграем в игру «Автотур» и надеемся, что наберет этот игрок сегодняшний как можно больше баллов. Друзья, хочу напомнить, чем больше баллов вы набираете, тем ближе становитесь к победе. А у нас для вас уже готовы аж 3 сертификата. Это скидки на обучение в Китае, да, за первое место $500, за второе место $400, а за третье место $300.
1: Ким жеңуші болот, ким мынашыл белектердин ээси болот, буйрса жума күнү, 2 күндөн кийин анықтайтын биз.
2: Ой, уже послезавтра, да.
1: Элестет. Ошон үчүн катышыңыздар, узатыңыздар 0709-118-118 номерине. Қытайға барғым келеді же, хочу в Китай деп жазыңыз.
2: Анда мен себе сапар ұзуландауыз, сіздерден ұшыл соның фразаны күтөбүз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта Манас продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Не дашь кирдага?
1: Ага.
2: А Аскат тут сидел и репетировал, да, вот эти вот фразы волшебные. Вот под такую вот прекрасную композицию мы, друзья, врываемся в ваши радиоприемники для того, чтобы сообщить прекрасную новость.
1: О, достор, егер де сиз дүйнөнү билим аркылуу ачууга даяр болсоңуз, анда EMS Академиясы сиздерге жардам бергенге даяр. EMS Академия студенттерге Европа, АКШ жана Азия өлкөлөрүндөгү университеттерге тапшырууга жардам берет. Компания адистик тандоодон тартып, документ даярдоо жана чет өлкөдө окуу уюштурууга чейин толук коштойт. EMS Академия менен келечекке жаңы жол ачыңыз. Толугураак дагы маалымат алам десеңиз, анда EMS Академиянын Instagram баракчасына кош келиңиз.
2: Да, друзья, хочу напомнить, что мы каждый день с вами играем в автотур с одним из наших слушателей, да, и правила очень даже простые. У участника есть всего 30 секунд, мы задаем определенную тему, а задача игрока за это время назвать как можно больше слов. Чем больше правильных ответов, тем больше, тем ближе вы к выигрышу. По итогам недели в пятницу, уже вот совсем скоро, послезавтра, да, мы подведем результаты и определим трех наших победителей. Для вас мы подготовили 3 сертификата от компании EMS, скидочные сертификаты, друзья, для того, чтобы у вас появилась возможность полететь в Китай и там обучиться. Да? Первое место $500, второе это $400, третье это $300.
1: Бул маалыматтарды сизге эмнеге айтып атабыз? Кечигип калбай, эртең таңкы лайфты кой берип албай, мына ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыз. Билбейм, балким сиз эртең келесиз дагы, эң көп упай топтоп жеңүүчү болуп каласыз.
2: Ну да, $500 скидка так.
1: Көптөн бери даярданып жүргөн бирөө болушу мүмкүн. Анан кээ бир адамдар бар го жашоодо. Келип туруп эле коксо өзү да түшүнбөй калат эмне болуп жеңүүчү болуп калганынча. Дароо ийгиликке жетип калат го. Балким ошондой ийгиликтүү адам сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн. Ошон үчүн таңкы лайфты эртең ушул убакта кой берип албаңыз.
2: Ну а мы продолжаем, друзья, наш эфир. Впереди вас ждут такие полезные, да, рубрики, как «Автомонитор». Обязательно Аскат расскажет про все дорожные события. А также еще и будет обязательно гороскоп.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі 9 саат 43 минут. Бір-біріміздің жолдарына баш бағалы өзгөчө тыгындар жөнінде маалымат берели. Айдоочулар, жүргүнчүлөр бул маалыматтарга кулак салыңыздар. Азыркы учурда Бөкөнбаев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен жана салыштырмалуу эң узактыгын азыркы учурда Лев Толстой көчөсүндө, Киев көчөсүндө жана проспект Чүйдө проспект Манаста орын алган экен. Лев Толстой көчөсү күн батышты көздөй тарабында бир топ көчөлөр менен кесилиш аймагында тыгын болуп атыптыр. Жүргүнчүлөр, айдоочулар мына ушул маршрутту алдын ала пландап тыгындардан айланып өткөнгө аракет кылыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, а вот на Рыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: кимдир бир минтип сүйгөнүн түш көрөт, а мен түндө түшүмдө элестет келип могу жактан күндө коюп жүргөн нерселеримди, файлдарымды, папкаларымды таппай эле сенден сурап атыр эле, эмне болуп калган, эмне болуп калган, бул каякта, тиги каякта деп ойлоп таппай атырмын да.
1: Страшный сон, значит, был, да?
0: Элестет, а бүгүн эртең мен келдим дагы дароо базарга карадым го, карасам баары ордунда экен, эмне деп койдум.
1: Эртерээк келген жоксуң бүгүн жумушка?
0: Жок, эртерээк келип карадым, издедим. Эмне болуп кетти, эмне болуп кетти бул жери депчи, баары жайында экен. Достор, таңкы лайфтын бүгүнкү күндүн эсебинен өзүнүн сапары карып барат. Эртеден бери биз менен чогуу болгон, оюндардын жеңүүчү болуп жетишип калгандар азаматсыздар. Эгер кимдир бирөө жетишпей калган болсо, эртең эртең менен күтөбүз.
1: Да, друзья, также хочу напомнить, что EMS Академия — это международная компания, которая открывает двери в мир образования. Компания помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Новые знания, новые страны и новые возможности. Все это вместе с EMS Академией. Подробности на странице EMS Академия в Instagram, друзья. Так что прошу любить и жаловать. Сможете посмотреть всю подробную информацию там. Также отправиться вместе с ними в крутые страны или же выучить просто для себя, да, возможно, для своего будущего китайский или английский язык.
0: Инстаграм сен эстеп кеттиң, биздин дагы автораджонун инстаграм баракчасына баш багып, ал жактан дагы керектүү маалыматтарды алып турсаңар болот, сүрөттөрдү көрүп турсаңар болот.
1: Лайктарды басып,
0: катталып дегендей.
1: Авторадио Киджи, друзья, это наша инстаграм-страничка. На вам мы хотим сказать спасибо, спасибо, что были с нами, просыпались, собирались на работу, стояли в пробках и заряжались хорошим настроением. На часах уже 9:56, это значит, что наш эфир подходит к логическому завершению, а вернемся мы уже к вам завтра. Также 3 часа проведем вместе незабываемо.
0: Огушканча, жакшы калыңыздар анда.
1: Пока-пока.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Душиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта «Манас» продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Душиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20. А вот на Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
7: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
8: Деятельность лицензирована.
9: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
10: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
11: Деятельность лицензирована.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта «Манас» продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, а вот на Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта «Манас» продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткейчи.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Сметана и зелень божественно!
7: Это фильм!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Улучшай свое летнее настроение!
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Высокорской области местами дожди, днем плюс 20. А вот на Рыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Тригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Тригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Реконструкция международного аэропорта «Манас» продолжается. Как сообщает Кабмин, терминал расширяют на 20 тысяч квадратных метров, что увеличит пропускную способность и качество обслуживания. Также проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и внедрена система светосигнального оборудования специальной категории для полетов в тумане. Кроме того, ведется строительство крытой парковки, новой дороги и крытого пешеходного перехода к аэровокзалу для удобства пассажиров в любую погоду. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Тормоз. Я и команда из Пир Кранчменен Чартенес.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 17 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, а вот на Рыне сегодня днем плюс 25 градусов и также осадки. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомонова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленину. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.

0: көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок Молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленина. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Волжской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Art-Deco Бишкек. Art-Deco. Архитектура с характером.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли, вам спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленина. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте, бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын тандап.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Волжской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомонова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленину. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленина. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «ICB», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: тур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
8: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет.
9: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
10: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядные станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленину. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это пицца!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4 микрорайон, 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленина. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: көріңіз. Жай қымаған айыңызды бір кранчменен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер Нефть».
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждый

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомунова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленина. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Яко? Да. Стильное? Да. Красивое? Да. Счастливое? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в «Ив Роше Франция». Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. «Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно. Днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
4: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдений за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будут рассматривать по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание современного парка электромобилей и зарядной станции на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. 20 июня на площади имени Турдакона Усубалиева состоится ежегодный международный спортивный праздник «Олимпик Дэй». Об этом сообщает мэрия Бишкека. Старт массового забега на дистанцию 500 метров запланирован на 10 утра. В мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители спортивных федераций, волонтеры, жители и гости столицы. Забег пройдет по улицам Абдымомонова, Урусбекова, Розакова и Рыскулова вокруг памятника Ленину. В связи с этим с 8 утра до 2 часов дня на участках, задействованных в маршруте забега, будет временно ограничено движение автотранспорта. Горожане и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Болнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана бул чуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 30 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
1: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Йо, летнее настроение!
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
3: Как же мне хорошо спалось.
4: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
5: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
9: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.